0: zin in. Tot dan.
1: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
2: Hot Dance Radio.
3: De voyage, conduire de Paris à
4: Nice.
5: Здравствуйте, меня зовут Женя.